бедесило, их четвер еще баба. Их четвер еще вы их челевать эту ману. А когда кот инкарга чапеаци контент, хочу дарвасу лаха. Батат